Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

Европа плюс.

0: счастье может быть вполне даже воображаемым, если нереальным, да, если вы будете в машине мчать куда-то на дачу из города, тоже считается, можно и там танцевать иногда в пробках, это дело необходимое, да, любимое, необходимое. Через пару минут Alan Walker, Broken Strings, будет также Madcon, Tagging You, а еще впереди Another 54 Ultra, Talk to You. Меня зовут Макс Филин, всем классной пятницы вместе с Европой Плюс.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
3: Я слушаю.
4: На работе и дома.
3: В машине.
5: В институте на парах.
6: Привет и передаем друзьям.
7: Подарки классные.
8: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости. Гороскоп. Подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
9: Мы слушаем.
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
10: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.

яркий хит этого лета от DJ Gojji, Jason Derulo и Melody, Michiko. Будет также French Montana и Max B, Ever Since You Left Me. И чуть раньше с нами Nathan Goshen, и через пару минут они Tokyo Hotel и California Nights.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: кто-то заблудился в датах. The Second Voice у нас впереди, Let Me Be. Также встретим команду Jonas Brothers, Sucker, а еще классный норвежский дуэт Пауза и их Magnetic впереди.
1: Включи Европу Плюс.

0: Ньюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия Л. Номер ТУ 15-00-104. От 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я слушаю.
2: На работе и дома.
1: В машине.
3: В институте на парах.
1: Привет и передаем друзьям.
4: Подарки классные. Мне очень нравится.
0: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости. Гороскоп. Подарки и любимые хиты. Европа плюс.
5: Мы слушаем.
0: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

Тони 40 главных хитов недели. Сегодня пятница, значит, время пришло. В 14 с нами по Москве будет он, Алекс Манылов, и расскажет нам, кто они, 40 главных хитов этого промежутка этой недели по вашей версии. Пока успевайте голосовать на сайте europaplus.ru. Мы же сейчас двинем дальше. Впереди Frey Ridings Weekends, а еще Tame Impala и Дженни Дракула. Номер один на прошлой неделе.

0: Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: В Москве 6 утра.

0: Да, в столице уже 6.19, мы плавно просыпаемся и двигаемся вперед. Только что KDDK с треком «Бамбалейла» специально для тебя. Что нас ждет впереди? В нашем плейлисте сегодня обязательно «Анна Боулин», «Teardrop», также «Маранди», «Helen Save Me», «Temper City» ожидается на горизонте, «Self-Aware». В твоих динамиках никуда не уходи. Идем дальше.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

0: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я слушаю
2: на работе и дома,
1: в машине,
3: в институте, на парах.
1: Привет и передаем друзьям.
4: Подарки классные.
5: Мне очень нравится.
0: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
6: Мы слушаем!
0: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Да, есть определенные люди в жизни, рядом с которыми время замедляется. У меня в школе был один такой старшеклассник. Мимо проходил, требовал постоянно конфеты, булочки, все, что я себе покупал. Вот я его когда видел в коридоре, у меня время замедлялось. Я думал, так, надо обойти этого человека. Градусы здесь на радио номер 1 в России, 6:35 уже в столице. Меня зовут Миша Зайцев, мы двигаемся дальше. GP Cooper нас ожидает, She's On My Mind, и также Right. Послушаем Клан Карасел.

плюса. Что там, 10 минут осталось, и уже подарки, новости, все впереди. Боб Синклар, также на фите. В финале этого часа Nickelback. Послушаем «If Today Was Your Last Day», сразу после «Golden» Hunter X.

0: 7 утра в Москве. А Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Трамп запретил родильный туризм. Несколько школьных предметов в России изменятся до неузнаваемости. И Колобок установил новый рекорд. Далее подробности. Родить в Америке больше не получится. Президент США Дональд Трамп официально запретил так называемый родильный туризм. Это ситуация, при которой иностранцы едут в США для того, чтобы родить там ребенка. Главная цель – автоматическое получение гражданства. По словам Трампа, сотни тысяч человек злоупотребляли поправкой к Конституции о безусловной выдаче гражданства детям, родившимся в США. По его словам, это стало большим бизнесом, который теперь под запретом. Американский президент при этом не уточнил, как именно будет действовать подписанный указ. Математика, химия, биология и физика в российских школах изменятся до неузнаваемости. Эти предметы в 10-11 классах станут более прикладными. В Минпросвещении рассказали, что изменения ожидаются после вступления в силу нового федерального государственного образовательного стандарта. Случится это 1 сентября 2027 года. В ведомстве добавили, что в список метапредметных результатов для школьников включат также навыки работы с искусственным интеллектом. Дети смогут строить и обучать нейросети, реализовывать этапы машинного обучения, а также рассматривать переобучение ИИ-агентов на базе больших языковых моделей. В Госдуме предложили ввести предупреждающую маркировку для продуктов и напитков с высоким содержанием сахара. Соответствующее обращение депутатов уже направлено в Роспотребнадзор. Речь идет о маркировке упакованной пищевой продукции, включая безалкогольные напитки. По мнению парламентариев, пороговые значения следует устанавливать отдельно для твердых и жидких продуктов на основе санитарно-гигиенической оценки. «Колобок» установил новый рекорд. Сказочный фильм под названием «Последний богатырь Колобок» заработал в день премьеры 53 миллиона 700 тысяч рублей. Это самая большая сумма среди всех летних релизов 26 года. При этом общие сборы лент превысили 66 миллионов. Для сравнения, третья часть франшизы «Холоп» заработала в первый день проката 43 миллиона рублей, а сиквел комедии «На деревню дедушки» чуть больше 24 миллионов. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 81 рубль 41 копейку. Евро тоже прибавил 94 рубля 6 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. В Москве уже 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.

Прекрасное утро всем-всем-всем, да, летнее У на Европе Плюс. Меня зовут Миш Зайцев, кофе уже заварили, подарочки уже приготовили, хиты уже на низком старте. Сегодня день холостяка отмечается, только что я посмотрел в интернете, и, знаете, у этого статуса есть один огромный плюс. Никто не спрашивает, вот, где ты, куда ты ходил, что так поздно пришел. Можно вот спокойно взять пиццу себе, заказать в 11 вечера, 3 серии подряд посмотреть любимого сериала, уснуть по диагонали кровати, да, но вот и есть минусы тоже. Если что-то где-то упало в соседней комнате, то ты единственный подозреваемый, да, и начинаешь пугаться, может быть, кто-то проник в квартиру, да. Так что сегодня поздравляем всех, кто пока в свободном плавании. А если вы в отношениях, не переживайте, у вас тоже есть праздник, просто он называется «Сегодня снова выбираем фильм 2 часа». Но хочется сказать, что ситуация рано или поздно исправится. Я не знаю, к лучшему это или нет. Все мы встретим своего человека. Я пока расскажу тебе, что будет в плейлисте в нашем этим утром. Может быть, кстати, это и сегодня произойдет, да? Кто знает. Никогда не узнаешь, что судьба тебе приготовила. Ну, звезды нам подскажут в гороскопе. Он случится, кстати, в этом часе совсем скоро. А пока до этого Эйв, Meet Me in the Dark, также Медуза и Генри Камамел, Don't Wanna Go Home, Шон Мендес тоже ожидается вместе с Камилой Кабельо. Ну, а прямо сейчас Алифар Бен, Рейни Миллер, Body Talk в летнему на Европе+.

0: встает,
1: у того железная воля.
2: В летнем УУ на Европе Плюс.
1: И такой график неприкольный, когда приходится рано вставать. Хотя я люблю утро, я люблю рано вставать, я люблю летнее УУ на Европе Плюс, я люблю игру на повышение, которая в третьем часе у нас состоится. И прямо сейчас объявлю цифру заветную, выше которой прыгать нельзя, выше которой называть нельзя, иначе потеряешь все денежки. Наш спонсор Озонбанк дарит 10 тысяч рублей, плюс ячейки с финансами, которые можно унести с собой. Все это случится совсем скоро, и прямо сейчас называю подсказку. Запоминай, записывай. Сумма заветная, выше которой идти не рекомендуется, 2890 рублей. Как только откроется ячейка с этой суммой, 2890 рублей, следующую ячейку открывать не стоит, иначе все деньги исчезнут. Вот такие дела. Мы двигаемся вперед. У нас впереди беспроводные наушники. Да, в игре «Лето Микс». До этого еще гороскоп, до этого еще хиты. В общем, будет жарко. Да, кто у нас ожидает? «Forest Movement», Джастин Бибер на

Fiti, Live My Life, также Ave, Meet Me In The Dark, Медуза и Генри Камемил до этого, Don't Wanna Go Home, в летнем Европе Плюс прямо сейчас, делает это утро громче вместе с нами.

Ну, конечно, пятница же. Как же иначе? I'm gonna live my life. Да, буду жить эту жизнь на полную катушку. Джастин Бибер, Forest Movement на радио номер один в России. 7:20 уже в Москве. Мы летим вперед в летнему на Европе Плюс. Совсем скоро гороскоп. До этого Доминик Файк, Baby Doll. И Рэй успеем послушать Where is my husband?

слушаем советы вселенной прямо здесь, прямо сейчас. Да, что же нам говорят звезды? Итак, овны, за короткий промежуток времени вы сделаете огромную часть работы. Тельцы, появится шанс стать главным героем романтического сюжета. Близнецы, не зацикливайтесь на привычных подходах к решению задач, экспериментируйте. Раки, море возможностей и океан перспектив в ваше меню на сегодня. Львы, уделите время любимому хобби, это поможет расслабиться. Девы, не стоит озвучивать претензии, прежде чем вы будете уверены в вине собеседника. Весы, сегодня вы образец для подражания и всеобщий любимец. Скорпионы, не бойтесь, что белая полоса скоро закончится, она очень длинная. Стрельцы, пытайтесь объять необъятное, сегодня это вам по плечу, так что вперед. Козероги, кто-то будет пытаться вывести вас из себя, а вы не выходите. Водолеи, в любой непонятной ситуации ложитесь спать. Рыбы, поднять настроение помогут физические нагрузки. Вот что советует вселенная. Впереди Летомикс, сразу после Мадонны, Мартина Гаррикса, Bizarre и Гаулин успеем послушать Moonlight.

0: и красотка Мадонна Бизар здесь на радио номер один в России. Самое время прямо сейчас взболтать, не смешивая. Лето Микс, начинаем.
1: Лето Микс. В летнем на Европе Плюс.
0: Итак, концентрация на высшем уровне. Я сейчас произношу факт про одну певицу. Узнаешь ее, сразу набирай 495-745-6565. Дозванивайся, говори мне, о ком идет речь, и забирай беспроводные наушники. Эта певица, соавтор песни «The Monster» для Эминема и Рианны. Да, вот такую вот коллаборацию она поддержала и написала часть текста. Ее главный мировой хит последних лет «I'm Blue». Совместная работа вместе с Дэвидом Геттой. О ком идет речь? 495-745-6565. Звонка.
2: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Европа плюс. Прогноз погоды.
4: Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность. Временами небольшой дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
3: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
7: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
8: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
7: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-76.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное. Вкуснотеево. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.

0: Это «Микс» в летнем на Европе Плюс.
1: Да, у нас тут завалялись беспроводные наушники. Возможно, их Сергей сегодня заберет. Сереж, привет.
2: Добрый день.
1: Ну, рассказывай, как поживаешь? Как дела?
2: Все отлично.
1: Отлично. А почему отлично?
2: До Европы дозвонился.
1: Дозвонился до Европы Плюс, и дела отлично. Ну, я согласен. Вот так оно и происходит, действительно. Сегодня у нас что? 7 августа. Ну и какие планы у тебя на оставшуюся часть лета? Рассказывай, что будешь делать?
2: На оставшую часть лета я в отпуск ухожу.
1: Ой, замечательно.
2: Еду на природу.
1: Ой, хорошо. Красота, красота. Природа, на природу нужно ездить хотя бы для восполнения вот этой энергии, которую мы тратим во всех этих мегаполисах, да, во всех этих непонятных рабочих местах, да. Вот природа это здорово. Я последний раз ездил на природу, кстати, не так давно. Кстати, все хорошо. А я-то думаю, что я такой бодрый в 7:42 утра? Ну вот почему, природа помогает. Сереж, ну хорошо. Наушники сейчас будем пытаться тебе подарить, только тебе нужно сыграть в лето микс и одержать победу. Ты готов?
2: Да, готов.
1: Окей, alright. Факт, я повторяю, он уже был озвучен. Вот такой факт. Это певица. Она соавтор песни «The Monster» для Эминема и Рианны. Да, такая культовое произведение искусства, я бы сказал. И ее главный мировой хит последних лет. Это трек под названием «I'm Blue» вместе с Дэвидом Геттой. О ком идет речь? Может быть, ты уже догадался?
2: Нет еще.
1: Хорошо. Я поставлю прямо сейчас для тебя «Летомикс». Это микс из ее хитов. Послушаем. Может быть, тогда кто-нибудь придет тебе на ум.

0: Так, ну скажи мне, может быть, узнал кого-нибудь?
1: Никого не узнал.
0: Хорошо. У меня есть три варианта для тебя. Три девчонки, все три таланты, но вот одна из них спела вот эти все три песни, которые только что звучали. Вариант один. Это может быть Тейт Макрей. Вариант два. Возможно, это Билли Айлиш. Вариант три. Может быть, это Биби Рекса. Кто из них? Тейт Макрей, Билли Айлиш, Биби Рекса.
1: Ну, я думаю, это однозначно Биби Рекса.
0: Биби Рекса, однозначно, ничего себе. Ничего себе, так уверен. Сначала так сомневался, а прямо сейчас так, конечно, абсолютно верно. Абсолютно верно, Серег. Ну, поздравляю.
1: Отлично.
0: Беспроводные наушники в твоих руках. Вот, видишь как, день действительно хороший. С утра дозвонился уже и подарок забрал, и отпуск впереди. С ума сойти. Эти аплодисменты для тебя.
1: Спасибо большое. Очень рад. Очень счастлив.
0: Замечательно. Ну, шикарного отпуска тебе желаем. До встречи на радио номер один в России. Пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Больше хитов впереди. Тима Белорусских уже вот-вот уже ожидает нас с треком «Мысли» сразу после Гарри Стайлза «As It Was» в летнему на Европе+. Плюс.

0: белорусских с очень атмосферной работой под названием «Мысли» здесь, в летнему, на Европе+. Плюс 7.50 уже в столице. Какие мысли на эту минуту? Что, ну, мысли просты. Впереди подарки. Впереди, на самом деле, не только свет светофора, много всего яркого. Да, G5, Find a Way, в финале этого часа. Спортскар тоже, Тейт Макрей. Обязательно ждем, никуда не уходя.
1: Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.»
8: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
9: А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
10: Конечно, ведь СТ2 не ограничивает выгоду.
11: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
12: Подробности на accountgeta.t2.ru.
13: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
14: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-968. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru 16+.
15: Эти хиты ты слушаешь на Европе+. Плюс.
16: Привет, я Дэвид Гетта.
15: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
17: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
15: Эти хиты выбираешь ты.
18: I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
15: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
19: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
15: Это более 2.5 миллионов друзей.
19: Плейлисты Европа Плюс.
15: Новинки.
19: Видео со звездами.
15: Гороскоп.
19: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
20: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
21: Подпишем.
22: Это Антон Камолов.
23: Артур.
24: И Саша.
22: Если мы что-то не договорили в эфире,
24: можем
22: договорить здесь.
25: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
15: Радио номер 1 в России ВКонтакте. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: G5 Find a Way. Да, мы найдем путь к подаркам, мы найдем путь к новостям и к хитам, конечно же, в следующем часе. Летим в летнее У на Европе+.
1: Европа+, K-pop. Хиты, которые заряжают.

0: 8 утра на московских. А вот и Павел Бесенин с новостями. Паш, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Квитанции за ЖКУ начнут приходить на госуслуги. РЖД объявили об открытии Великого чайного пути. И россияне рассказали, что может заставить их отказаться от увольнения. Далее подробности. Квитанции за ЖКУ начнут приходить на госуслуги. Новый порядок рассылки уведомлений заработает с 1 сентября. Новые правила будут действовать для собственников квартир с подтвержденной учетной записью на портале, которые не выразили отказа от получения электронных документов. То есть переход на электронные квитанции будет полностью добровольным. Напомню, в июле президент России подписал закон, который вводит доставку электронных платежных документов за ЖКУ через личный кабинет на портале госуслуг. Новую схему начали использовать телефонные мошенники. В МВД предупреждают о том, что цифровые преступники начали рассылать россиянам поддельные СМС-сообщения якобы о зачислении денег на счет, а затем они просят жертву вернуть их. Получается, что граждане добровольно расстаются уже со своими собственными деньгами. Кроме того, мошенники могут таким образом похищать персональные банковские данные, затем использовать их в других преступлениях. Банки напоминают о том, что настоящий возврат ошибочных переводов происходит только через кредитную контору. Будьте бдительны. Новый международный туристический маршрут «Великий чайный путь» подготовили в РЖД. Он повторяет древний торговый путь 18 века из Китая в Европу и имеет протяженность более 5500 километров. Остановки предусмотрены в Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Перми и Москве. Проект поддержали уже 7 регионов, при этом принять участие хотят еще 19 субъектов от Забайкалья до Санкт-Петербурга. Благодаря проекту туристы из Китая смогут больше узнать об истории, природе и культуре России. Большинство россиян готовы отказаться от увольнения по собственному желанию, если им повысят зарплату. Вторая по популярности причина – изменение отношения со стороны руководства и разрешение конфликтов внутри коллектива. Люди также готовы отказаться от увольнения, если на текущем месте работы снизится нагрузка, улучшатся условия труда или если они получат карьерный рост. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 81 рубль 41 копейка. Евро тоже прибавил 94 рубля 6 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8.03. Всем отличного дня.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.

8.04, столица. Доброе утро всем, кто проснулся. А в особенности всем игроманам, потому что новость интересная. Новый трейлер GTA 6 и расширенный геймплей покажут в конце августа, а точнее 27 числа. Увидим, как играется в эту игру, что там за движок, да, и ну, может быть, еще что-нибудь, я не знаю. Особо не распространяются пока разработчики, что будет показано, но вот расширенный геймплей. Посмотрим. Честно говоря, я не супер фанат GTA, но игра как будто бы культовая, поэтому дождемся 27 августа. Ну, а хиты будут уже совсем скоро, и подарки тоже ждать 27 августа не придется. Алекс Уоррен в начале этого часа нас порадует Fever Dream, также Эрис Лука, Нарбалрас и Swim, BTS уже сейчас в летнем Европе+. Сделай громче, летим вперед.

0: Кот тратит все кофейные запасы семьи.
1: В летнем УУ на Европе Плюс.
0: Второй час летнего УУ – это час для путешествий. Совсем скоро у нас состоится игра «Кто куда?». Немного попутешествуем, пообщаемся. Твоя задача будет лишь дозвониться, сыграть, одержать победу и забрать беспроводную колонку. Да. Ну а пока впереди гороскопы хиты. Диджей Гоша появится с Джейсон Дерулой, Мелоди, Мичико. Также Амами Пьячи ждем, Альфа и Мину Чао. Сразу после Алекс Уоррена, Fever Dream. Прямо сейчас в летнем УУ на Европе Плюс. Делай это утро громче. Вместе с нами.

0: Суперская танцевальная работа Мичико от Джейсон Дерула и диджея Гоши. Сегодня, 7 августа, отмечается День профессионального оратора, Professional Speakers Day. И я вот подумал о том, что в жизни каждому из нас временами приходится брать на себя роль профессионального оратора. И это начинается с самого детства. Например, когда нужно отпроситься у мамы на ночевку к друзьям. Да, ну а кто ты? Кто ты, как не профессиональный оратор, когда говоришь: «Мам, ну а как же наша дружба? Она же распадется. Ну что же, нужно сохранять дружескую связь с самого детства». Или когда ты студент, да, пытаешься там убедить преподавателя, что ты знаешь произведение, которое ты совершенно не открывал, а успел взглянуть на краткое содержание 10 минут назад. Ты, кто ты, как непрофессиональный оратор? Доводы, факты, аргументы, все присутствует. Так что все мы, по сути, отмечаем этот праздник. Винаси Брос и Дэнни впереди. In My Heart сразу после Stay. Леони и Калум Скотт в летнему на Европе Плюс.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый. В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева, 61, супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Homeberry все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
4: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.

0: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное. Вкуснотеево. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
0: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности.

Советы вселенной. Прямо сейчас для вас узнаем, что звезды нам говорят, как прожить эту пятницу. Гороскоп в летнему на Европе Плюс. Погнали. Овны, за короткий промежуток времени вы сделаете огромную часть работы. Тельцы, появится шанс стать главным героем романтического сюжета. Близнецы, не зацикливайтесь на привычных подходах к решению задач. Экспериментируйте. Раки, море возможностей и океан перспектив в ваше меню на сегодня. Львы, уделите время любимому хобби, это поможет расслабиться. Девы, не стоит озвучивать претензии, прежде чем вы будете уверены в вине собеседника. Весы, сегодня вы образец для подражания и всеобщий любимец. Скорпионы, не бойтесь, что белая полоса скоро закончится, она очень длинная. Стрельцы, пытайтесь объять необъятное, сегодня это вам по плечу. Козероги, кто-то будет пытаться вывести вас из себя, а вы не выходите. Водолеи, в любой непонятной ситуации ложитесь спать. Рыбы, поднять настроение помогут физические нагрузки. Вот что советуют звезды нам на эту пятницу. Впереди больше хитов, больше музыки. Кто куда состоится уже совсем скоро. Сразу после моей Мишель на Малиновой Луне и Дамиана Дэвид тоже Next Summer в летнему прямо сейчас.

0: прятки продолжаются, только уже не с моей Мишель, да, на малиновой луне, так что в летнем он на Европе Плюс, а уже со мной. Ну, как прятки, да? Я-то от тебя прятаться не буду. 495-745-6565, тебе нужно просто набрать номер, и уже будем играть в кто куда. Попутешествуем, пообщаемся, и, возможно, беспроводная колонка окажется сегодня у тебя в руках. 495-745-6565, жду звонка прямо сейчас.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность. Временами небольшой дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
5: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
6: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы. Но! Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико». Центр приятного настроения.
8: Информация об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
9: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
10: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
11: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
13: Правильное решение – ломбард «Сапфир». Хорошие условия – ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и результаты.

0: Европа плюс. Летнее у. Кто куда?
1: Итак, беспроводная колонка уже ждет своего счастливчика. Возможно, это будет Алексей. Леш, привет, доброе утро.
2: Доброе утро, приветствую. Я безумно рад, что дозвонился.
1: Утро
2: сегодня солнечное, яркое.
1: Это правда.
2: Сегодня шикарная погода, поэтому я надеюсь, колонка
1: будет у тебя.
2: Ко мне.
1: Да, ну да. Слушай, я тоже надеюсь. Посмотрим, посмотрим. Но перед этим разреши тебе спросить. Ты, может быть, бывал когда-нибудь в Якутии?
2: Нет, не был, но я, как бы, у меня есть большое желание по всей России прокатиться на машине до Дальнего Востока.
1: Замечательно, замечательно. Это...
2: Надеюсь, колонка не в Якутии?
1: Нет, колонки здесь у нас, но вопрос нас сегодня связан с Якутией. Мы отправляемся туда, собственно, именно туда, в национальный парк Кыталык. Он создан в 2019 году, и основная цель создания национального парка – это, внимание, что это? Это основная цель – это сохранение восточно-сибирской популяции стерха, белого журавля, внесенного в Международную Красную Книгу. Или же основная цель этого национального парка – это сохранение антилопы дзерен. Какой правильный вариант?
2: Первый вариант.
1: Итак, национальный парк Кыталык. Основная цель создания его – это сохранение восточно-сибирской популяции стерха. Белый журавль, так называется стерх. Он внесен в Красную книгу международную. Или сохранение антилопы дзерен.
2: А у нас антилопы разве водятся в России?
1: Слушай, я не знаю. Вот я не знаю. Может быть, пробегали. Склоняешься к первому.
2: Я думаю.
1: Я понял. По Москве антилоп не встречал.
2: Хорошо,
1: ладно. Слушай, ну, я тебе так скажу. Это абсолютно правильный ответ, конечно. Да. Вот все-таки колонка приедет к тебе. На самом деле, ну, действительно, я помню свою юность, проводил в Салехарде, Ямало-Ненецкий автономный округ, тоже север. У нас был магазин, который назывался «Стерх». Я все никак не знал, почему он так называется. И потом нам рассказали, что вот это белый журавль внесен в Красную книгу. Такое вот название. Так что я тебя поздравляю, Леш. Ты ответил абсолютно правильно. Эти аплодисменты для тебя и колонка тоже.
2: Спасибо огромное.
1: Желаем тебе классного дня и шикарного августа. И еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Всем пока.
1: Больше гитов впереди. Айова случится вот-вот. Споет песню «Мы» сразу после «Мизмо». Hello, делай громче. Летнее «У» на Европе+. Плюс.

0: Книга с грустным сюжетом. Я не знаю, если уж и говорить о том, какая Айова книга, то это точно книга не с грустным сюжетом, с самым ярким, самым интересным. Трек «Мы» здесь на радио номер один в России. В финале этого часа Эрик Приц появится. Proper Education сразу после Набу и Муни. Slow down. Делай громче. Летим вперед.
1: Реклама.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
3: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ПАО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: На ту-ту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
11: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
12: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
13: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
14: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
15: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
16: Европа+.ру.
17: Здесь больше хитов и больше музыки.
18: Никаких ограничений, полностью бесплатно.
16: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
18: Заходи на сайт europaplus.ru
17: и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
16: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
18: Выигрывай билеты в кино и другие призы.
17: 12+.

0: for Education, Эрик Фриц на радио номер один в России. Впереди больше хитов, подарков, новостей. Все для тебя. Летим в следующий час летнего УНО Европа Плюс.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером. That's

0: 9 утра в Москве. Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. ЕГЭ снова захотели отменить. Кластер по огранке алмазов появится в России. И небывалая жара идет на Москву. Далее подробности. ЕГЭ снова захотели отменить. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Нина Останина. Она предлагает заменить ЕГЭ на государственную итоговую аттестацию. В пояснительной записке отмечается, что успешно сдавшие ЕГЭ выпускники сталкиваются с высокой конкуренцией со стороны победителей и призеров Олимпиад. Кроме того, действующая модель итоговой аттестации во многих случаях ориентирует образовательный процесс преимущественно на подготовку к экзамену, а не на системное освоение школьной программы. В результате снижается роль аналитического мышления, обучение нередко приобретает характер подготовки к выполнению типовых экзаменационных заданий. Кластер по огранке алмазов появится в России. Он расположится на территориях Якутии и Смоленской области. Указ о создании объекта подписал президент России Владимир Путин. Участниками кластера станут физические и юридические лица, включенные в реестр, попасть в который можно будет по заключению внешнеэкономического объединения «Алмаз-ювелир-экспорт». Критерии и порядок включения в список поручено определить Минфину. Количество оформленных электронных трудовых книжек в России с августа прошлого года выросло на 3,6 миллиона. При этом на цифровой формат фиксации данных о работе перешли почти 27 миллионов россиян. Такие данные приводит соцфонд. Электронный документ позволяет проверять сведения о своей трудовой деятельности без участия работодателя. Оранжевый уровень погодной опасности продолжает действовать в Москве и области. Гидрометцентр сообщает, что сегодня в Москве снова будет рекордная жара. Также обещают ливни с грозой и градом. Столбики термометров в столице могут подняться до отметки в плюс 34 градуса. Во время грозы порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление будет на уровне 745 миллиметров. Врачи напоминают, что в такую погоду лучше по возможности остаться дома. Также следует пить больше воды и избегать прямых солнечных лучей. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 81 рубль 41 копейку. Евро тоже прибавил, за него дают 94 рубля и 6 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 9.03. Всем отличного дня.

Продолжаем летний ун Европа Плюс. Да, всем, кто проснулся, большой привет. Шикарное доброе утро. Ушки на макушке. Да, ушастые медузы помогут следить за чистотой морей. Вот такая прекрасная, чудесная, замечательная новость. Ученые создали доступный и недорогой инструмент для раннего обнаружения загрязнителей в морской воде. Это система, которая анализирует, насколько часто сокращается тело ушастых медуз или аурелий при плавании. Частота таких сокращений зависит от химического состава воды, поэтому по ней можно с точностью до 100% выявить посторонние вещества, например, нефтепродукты. Вот как замечательно. Теперь ушастые медузы, получается, тоже будут причастны к помощи и очистке наших морей и океанов. Вот такие новости я люблю. Хиты на Европе Плюс впереди. Дебауза появится уже совсем скоро. Магнетик. Также Тедди Суимса ожидаемый. Кунг Стапилус. Лондон ранее. Остальных Galaxy прямо сейчас в летнем. Летняя

Он все знает. Это мистер Know It All, Тедди Свимс. Да, он, наверное, даже знает, куда нужно идти за лучшим августовским плейлистом. Я говорю о летнем вайбе. Да, по будням с 8 до 10 специально для тебя собираем самые горячие, самые свежие, самые летние треки. И прямо сейчас небольшой тизер оттуда. Magnetic, The Bausa. Делай громче, лето в твоих динамиках.

0: Музыка иногда работает как лучший друг. Talk to you, Anotar 54 Ultra. Вот поговорил, послушал, и все, и настроение улучшилось, и уже вроде как готов вершить великие дела, готов встречать эту пятницу вместе в летнем на Европе Плюс, например. Да, 9.19 уже в столице, мы летим вперед, Есты и Бриана Грей, совсем скоро Beautiful Places, сразу после Sorry, I'm Here for Someone Else, Бенсон Бун появится уже вот-вот.
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Делаете ремонт?
4: Не переплачивайте.
3: В стройцентре «СОМ» акция.
4: Нашли такой же товар дешевле?
3: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
5: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

говорим о советах вселенной на эту пятницу. Гороскоп летнему на Европе Плюс. Погнали. Овны, за короткий промежуток времени вы сделаете огромную часть работы. Тельцы, появится шанс стать главным героем романтического сюжета. Близнецы, не зацикливайтесь на привычных подходах к решению задач. Экспериментируйте. Раки, море возможностей и океан перспектив в вашем меню на сегодня. Львы, уделите время любимому хобби, это поможет расслабиться. Девы, не стоит озвучивать претензии, прежде чем вы будете уверены в вине собеседника. Весы, сегодня вы образец для подражания. Они и всеобщий любимец. Скорпионы, не бойтесь, что белая полоса скоро закончится, она очень длинная. Стрельцы, пытайтесь объять необъятное, сегодня это вам по плечу. Козероги, кто-то будет пытаться вывести вас из себя, а вы не выходите. Водолеи, в любой непонятной ситуации ложитесь спать. Рыбы, поднять настроение помогут физические нагрузки. Вот что советуют звезды на этот день. Впереди игра на повышение, сразу после KDDK, Бамба Лейла и You Know You Like It, DJ Snake и Алан Джордж прямо сейчас в летнем на Европе+.

0: Кэдди-Дикей, Мамалайо на радио номер один в России. Совсем скоро у нас долгожданная игра на повышение, в которой ты можешь выиграть неплохую сумму денег, а также получить бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Набирай 745-6565, код Москвы 495. Жду звонка прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495. Поиграем.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Я просто привыкла жить с этим, стараться меньше думать об этом, подстраиваться.
4: А потом я узнала, что это лечится, и снова почувствовала, как возвращается жизнь.
5: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
8: Круглосуточно.
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
10: Свадьба или новоселье?
9: В Homeberry все для отличного приданого
10: или идеального домашнего пространства.
9: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
10: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
9: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
10: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
9: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
10: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00.
12: Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
13: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: решение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
2: Настало время прогуляться по нашему денежному хранилищу. Это мы будем делать вместе с Эдуардом. Привет.
3: Привет, привет.
2: Ты здесь. Шикарно. Ну, рассказывай, как дела, как настроение? Как начался август?
3: Да. Все отлично. Пятница, завтра выходной. О-о-о. Все хорошо. Погода прекрасная.
2: Красота. Какие планы на выходной? Что будем делать?
3: Шашлычок.
2: Ой. Хорошо, я понял. Ну, замечательно. Банька. Шикарно. Шикарно. Ну, на то оно и лето, да, чтобы его вот так вот проводить. Здорово. Ну, мы с тобой сейчас будем гулять по нашему денежному хранилищу. У тебя будет минутка. Открываем ячейки по очереди, да, можно забрать бонус от Озонбанка, 10 тысяч рублей. И также определенную сумму. Каждая ячейка открывается по очереди, но нужно быть аккуратным, потому что в какой-то момент может прозвучать сигнал «стоп». Если он с нами случится, то мы потеряем все деньги, да? Ты должен знать сумму, ну или довериться своей интуиции, на какой сумме остановиться. Ты готов?
3: Все понятно.
2: Все, супер. Я на секунду испугался, подумал, ну все, Эдуард убежал куда-то. Нет, все-таки, возможно, сегодня ты убежишь с деньгами. Погнали! Итак, первую ячейку открываем.
0: 230 рублей.
2: 230 рублей. Что делаем? Идем дальше? Я предлагаю дальше забрать деньги. И дальше? Ну, 230 дальше, маловато, да? Ну ладно, хорошо.
0: 1090 рублей.
2: 1090 тоже неплохая сумма. И тут кое-что еще есть.
3: Идем.
0: Бонус. 10 тысяч рублей.
2: Ага, а вот и бонус от Озонбанка. Да, уже в сумме 11 090 рублей. Так, дальше или забираем?
3: Дальше.
2: Дальше. Ну, хорошо.
0: Дальше. 2890 рублей.
2: 2890 рублей. Забираем или идем дальше?
3: А здесь, наверное, остановимся.
2: Здесь, наверное, остановимся? Ну, так и быть. Это абсолютно верное решение. Я тебя поздравляю, конечно.
3: Спасибо.
2: У нас есть выигрыш. Есть выигрыш 2890 рублей и плюс бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. В сумме целых 12 890 рублей. Это победа, Эдуард. Это победа.
3: Здорово.
2: Я чувствую, завтра будет шикарный выходной. Еще раз мои поздравления. Да, услышимся далее на Европе Плюс. Желаю суперского августа. Пока-пока.
3: Пока.
2: Больше гитов впереди. Джонни и Федук появится уже вот-вот. С треком «Лето» сразу после «Running Up That Hill» от Бартон. Делай громче. Летим вперед.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСФС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: ребята, еще с нами. Еще только 7 августа. Сколько всего может случиться впереди классного, яркого, жаркого. В том числе хиты на Европе+. В финале этого часа Гнарлс Бакли, Crazy. Сразу после Феликса Яна, Софи Элис Бекстер, Ready for your love. Не пропускай.
1: Реклама.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на campgeta.t2.ru.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
6: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-968. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
8: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
9: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
10: Но есть и другой способ.
11: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
13: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
14: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
15: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
16: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте sovkombank.ru.
17: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на sovkombank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
18: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
19: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Гнайлз Баркли на радио номер один в России. Все подарки раздали, все деньги, все отдали нашим слушателям. И на следующей неделе тоже будем пробовать. У нас еще много всего, много чего поделиться. Поэтому оставайся с Европой Плюс. Больше хитов, больше музыки впереди.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: свидания. Всем привет. 10 утра в Москве. Европа плюс. Прямо сейчас новости на Европе плюс, и Павел Беседин приветствуем.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Саша. Доброе утро всем. Дептранс объявил войну таксистам-зазывалам. Уникальный объект эпохи неолита нашли в Ленинградской области. И необычный вуз готовится к открытию в России. Далее подробности. Таксистов-зазывал выгонят из Внуково. Дептранс готовит новые ограничения, которые не позволят нелегальным перевозчикам работать в столичном аэропорту. В ведомстве отметили, что такие таксисты не только задирают цены на свои услуги, но и работают без лицензии. Также бомбилы портят облик столицы, ведь они фактически первые, с кем невольно приходится контактировать туристам, прилетающим в Москву. Новые правила, кстати, распространят не только на аэропорт, но и на 10 столичных железнодорожных вокзалов. Стоит отметить, что на территории Московской области аналогичные ограничения действуют с 2025 года, когда нелегальных перевозчиков выгнали из аэропорта Шереметьево. Цифровые мошенники нацелились на любителей городских развлечений. Специалисты по безопасности предупреждают о том, что аферисты все чаще стали создавать сайты несуществующих парков и аттракционов. На сегодняшний день выявлено уже больше 300 таких порталов. Посетителей завлекают обещаниями бесплатных билетов и других бонусов, однако реальная цель преступников – заманить жертв в закрытый канал в мессенджере. После этого они с помощью методов социальной инженерии пытаются заполучить данные учетных записей пользователей и их платежную информацию. Будьте бдительны. Первый могильник эпохи неолита нашли в Ленинградской области. Археологи говорят, что в регионе раньше находили только курганные и грунтовые захоронения, но такого типа впервые. Археологические раскопки на новом объекте пока не проводились. Специалисты ограничились разведкой, после чего поставили памятник на учет. Первый джазовый вуз может в скором времени появиться в России. РИА Новости пишет о том, что проектом занимается Игорь Бутман. По его словам, сейчас в стране есть учебные заведения с джазовыми направлениями, но этого недостаточно. Новый вуз должен готовить не только высококлассных исполнителей, но и музыкальных педагогов. Бутман добавил, что проект сейчас находится в стадии серьезной проработки. Специалисты готовят методические материалы, концепцию заведения, а также оценивают потенциальное число абитуриентов. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 81 рубль 41 копейка. Евро тоже прибавил 94 рубля 6 копеек. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. Здесь еще больше хитов, еще больше музыки. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: Energy Plus и Shades of Blue. 10 часов 18 минут в Москве. Пятница на календаре. Много всего хорошего впереди, так что продвигаемся не скучно под лучшую музыку. Впереди у нас Джей Шон, услышим Ride It. И через пару минут красивый трек от Алана Уокера Broken Strings на Европе Плюс.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
5: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы.
6: Но!
5: Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький 140 рублей. Курица на мангале 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
1: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Кельвин Харрис и Джази на Европе Плюс. Satisfy. Посмотрим, сможет ли Кельвин Харрис забраться сегодня на вершину нашего чарта. Еврохит топ 40. Все вокруг да около ходит. На пятом месте сейчас. Но в 14.00 Алекс Манойлов начнет подводить музыкальные итоги недели. Обязательно подключайтесь. Послушаем 40 лучших песен Европы Плюс. Пока же услышим French Montana, Max B, Ever Since You Left Me. И дождемся Tokyo Hotel, California Nights через пару минут.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность. Временами небольшой дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
7: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Кафе «Доменика» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменика». Центр приятного настроения.
9: Информация об условиях, сроках месте проведения выдачи призов. Спрашивайте у сотрудников кафе «Доменика».
10: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин «Пежо» предлагает запчасти к французским автомобилям «Рено», «Пежо», «Ситроен», а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
11: 29-33-66.
12: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
13: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
14: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
15: Командные випки на 5 мест.
14: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
15: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
14: Клуб CyberX.
15: Мощное железо и топовая периферия.
14: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
15: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
14: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
15: Круглосуточно.
16: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: впереди. С нами в том числе Мартин Гаррикс и Мадонна, Bizarre. Услышим BTS и Swim. Кунзи, это Your Voice London, Galaxy. В общем, проведем время очень нескучно, очень музыкально. Скоро стартуем нон-стоп. И это Европа Плюс.
1: Лучший старт. Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. Мощнейший взлет. Жель, Moving to the Sun. Номер один. Тейм Импала и Дженни, Дракула. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

только хиты. 30 минут. Европа плюс.

0: the sound. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 11 утра в Москве.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
5: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. В Южной и Северной Осетии пройдут памятные мероприятия, посвященные 18-й годовщине грузинской агрессии. В республике продлен прием заявок по программе «Земский работник культуры». А Таймураз Салказанов возглавил рейтинг объединенного мира борьбы. Все подробности через несколько секунд.
6: Спонсор программы – галерея керамики.
5: В Южной и Северной Осетии пройдут памятные мероприятия, посвященные годовщине грузинской агрессии в августе 2008 года. Как сообщает информационное агентство РЭС, сегодня в Цхинвале состоится торжественно-траурная церемония у мемориального комплекса защитникам Южной Осетии. Завтра в 9 часов в храмах Рождества Пресвятой Богородицы и Святой Троицы пройдут поминальные богослужения. В 11 часов начнется официальная церемония возложения цветов к местам гибели защитников республики. А в 20:00 на площади перед Свято-Георгиевским кафедральным собором Владикавказа состоится акция «Свеча памяти». В ней примут участие представители общественности, священнослужители и все желающие. Во Владикавказе сегодня завершается прием в детские сады. Он стартовал 15 июля. За две недели управление образования выдало более 1500 направлений. Как отмечают в городской администрации, вопросы поступления детей в детские сады также рассматриваются в течение года по адресу улица Леонова, 4. При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка, прописку или временную регистрацию на территории Владикавказа. Прием заявок по программе «Земский работник культуры» продлен до 25 августа включительно. Всего поступило 30 заявок от специалистов, желающих работать в районах республики. Программа реализуется уже второй год. В прошлом году было трудоустроено 7 специалистов. В этом работу получат 17 человек. Участникам выплатят по 1 миллиону рублей. По условиям программы им необходимо отработать в сельской местности не менее 5 лет. Пятикратный чемпион Европы по вольной борьбе Таймураз Салказанов возглавил обновленный рейтинг объединенного мира борьбы. Об этом сообщается на сайте организации. Салказанов занял лидирующую позицию в весе до 74 килограммов. Также первыми в своих весовых категориях стали серебряный призер чемпионата мира Алина Касабиева и бронзовый призер чемпионата мира Амина Танделова. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 81 рубль 41 копейка. Курс евро 94 рубля 6 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Саша Гордеев. Всем отличного дня.
6: Спонсор программы – галерея керамики.
7: Добро пожаловать в галерею керамики. В нашем просторном зале – экспозиция мировых шедевров керамической плитки и сантехники. Галерея керамики. Выбор вдохновляет. Гастелло 73.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Европа, градусы на Европе Плюс, на ресницах. Ну, рядом уже выходные, так что настраиваемся отлично отдохнуть, по-летнему провести время под лучшую музыку, безусловно. Впереди у нас AJR, слышим Week и дождемся супер летний трек от DJ Godji и Джейсона Дерула «Мичико». Скоро-скоро.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кальпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Рекламная служба во Владикавказе, 54-14-90.
6: Why wait to say, at least I did in my way, lie away.

0: нравится. Поэтому сегодня, кстати, вечером заряжаем летний вайб. Обязательно подключайтесь в 20.00. Только горячие летние хиты будут играть. Пока же ждем Sombra, услышим 12 to 12. И Леони и Кэллом Скотт тоже с нами через пару минут. Stay на Европе Плюс.
1: Объявление на Европе Плюс.
2: Сдаются в аренду отдельно стоящие трехэтажные здания производственного и административного назначения общей площадью 600 и 900 квадратных метров по адресу Ватутина, 100. Возможна аренда отдельных помещений. Стоимость необходимых ремонтных работ засчитывается в счет арендной платы. Подробности по телефону 64-93-64. 64-93-64.
1: Телефон рекламной службы 54-14-90.
3: Владикавказ онлайн.
4: Идеальный микс развлечений для тебя.
5: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков.
3: Владикавказ онлайн.
5: По будням в 13-18 часов.
6: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
10: Свадьба или новоселье?
9: В «Хоумберри» все для отличного приданого
10: или идеального домашнего пространства.
9: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
10: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
9: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова 26.
10: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
9: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри». Барбашова 26.
10: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 минут подряд, ничего лишнего, только хиты на Европе плюс. Заряжаем нон-стоп. С нами в это время Мисмо. Hello. Джон Сами тоже здесь. Crystallized. Терри Свимс. Мистер Know-It-All. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа плюс.
2: Реклама.
3: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
8: Эти хиты ты слушаешь на Европе плюс.
9: Привет, я Дэвид Гетта.
8: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
10: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
8: Эти хиты выбираешь ты.
11: I'm Chris. And I'm Johnny. And we're from Coldplay.
8: Топ-чарт Европы плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
12: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
13: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Европа плюс.ру.
0: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Podstar.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица. Полдень.

0: Проби Блюз, hello, 12 часов и 18 минут в Москве. Пятница, скоро скажем hello очередным летним выходным, отдохнем как следует, прогреемся и, конечно, все это под лучшую музыку от Европы Блюз. Впереди немного рок-ритмов, услышим Temper City, Self Aware и дождемся Алекса Уоррена, Fever Dream, совсем скоро.
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
7: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6226-5017-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Алекс Уоррен на Европе Плюс и Fever Dream. Вещица по-прежнему в десятке лучших в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Ну, скоро узнаем, на каком месте она окажется по итогам этой недели. Ровно в 14.00 начнется Еврохит. Подключайтесь, послушаем 40 лучших песен Европы Плюс вместе с Алексом Мануиловым. Пока же движемся далее вместе с Клан Карусель. Услышим Ride и дождемся магнетический трек от Балза. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Объявление на Европе Плюс.
2: Сдаются в аренду отдельно стоящие трехэтажные здания производственного и административного назначения общей площадью 600 и 900 квадратных метров по адресу Ватутина, 100. Возможна аренда отдельных помещений. Стоимость необходимых ремонтных работ засчитывается в счет арендной платы. Подробности по телефону 64 93 64. 64 93 64.
1: Телефон рекламной службы 54 14 90.
3: Владикавказ онлайн.
4: Идеальный микс развлечений для тебя.
3: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
4: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
7: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
8: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
7: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
9: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29-33-66. Кафе «Доменика» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменика». Центр приятного настроения.
10: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов. Спрашивайте у сотрудников кафе «Доменика».
11: Осетия. Место, где отдых вкусный.
12: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
13: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре СОМ акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
14: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
16: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: песня Клары Кайза на Европе Плюс, I Can't Wait. Ну, ждали пятницу и дождались, конечно же. Теперь надо реализовывать потихоньку все планы на выходные. Доберемся до уикенда легко, под лучшую музыку. Впереди у нас классный трек от группы Coldplay, Clocks. И дождемся от Chappell Roan. Good luck, baby. Скоро-скоро.
1: Реклама.
2: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах. Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО Сбербанк Лизинг. До 31 августа. Не оферта.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Coldplay в финале этого часа. Клокс, да, часы тикают. Очередной час этой пятницы подходит к концу. Продвигаемся к следующий час. Там еще больше классной музыки заряжаем. Так что всем отличного дня. Оставайтесь с Европой Плюс.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, во Владикавказье, 13:00.
2: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. В Южной и Северной Осетии пройдут памятные мероприятия, посвященные 18-й годовщине грузинской агрессии. В республике продлен прием заявок по программе «Земский работник культуры», а Таймураз Салказанов возглавил рейтинг объединенного мира борьбы. Все подробности через несколько секунд.
4: Спонсор программы – галерея керамики.
3: В Южной и Северной Осетии пройдут памятные мероприятия, посвященные годовщине грузинской агрессии в августе 2008 года. Как сообщает информационное агентство РЭС, сегодня в Цхинвале состоится торжественно-траурная церемония у мемориального комплекса защитникам Южной Осетии. Завтра в 9 часов в храмах Рождества Пресвятой Богородицы и Святой Троицы пройдут поминальные богослужения. В 11 часов начнется официальная церемония возложения цветов к местам гибели защитников республики. А в 20:00 на площади перед Свято-Георгиевским кафедральным собором Владикавказа состоится акция «Свеча памяти». В ней примут участие представители общественности, священнослужители и все желающие. Во Владикавказе сегодня завершается прием в детские сады. Он стартовал 15 июля. За две недели управление образования выдало более 1500 направлений. Как отмечают в городской администрации, вопросы поступления детей в детские сады также рассматриваются в течение года по адресу улица Леонова, 4. При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка, прописку или временную регистрацию на территории Владикавказа. Прием заявок по программе «Земский работник культуры» продлен до 25 августа включительно. Всего поступило 30 заявок от специалистов, желающих работать в районах республики. Программа реализуется уже второй год. В прошлом году было трудоустроено 7 специалистов. В этом работу получат 17 человек. Участникам выплатят по 1 миллиону рублей. По условиям программы им необходимо отработать в сельской местности не менее 5 лет. Пятикратный чемпион Европы по вольной борьбе Таймураз Салказанов возглавил обновленный рейтинг объединенного мира борьбы. Об этом сообщается на сайте организации. Салказанов занял лидирующую позицию в весе до 74 килограммов. Также первыми в своих весовых категориях стали серебряный призер чемпионата мира Алина Касабиева и бронзовый призер чемпионата мира Амина Танделова. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 81 рубль 41 копейка. Курс евро 94 рубля 6 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Регина Кумаритова.
4: Спонсор программы – галерея керамики.
5: Добро пожаловать в галерею керамики. В нашем просторном зале экспозиция мировых шедевров керамической плитки и сантехники. Галерея керамики. Выбор вдохновляет. Гастелло 73.
2: Владикавказ онлайн.
1: Всем отличного дня, классной пятницы, 13:04 на часах. Рада всех приветствовать и приглашаю, как всегда, с удовольствием провести этот час в компании Европа Плюс. Владикавказ онлайн начинает свою работу. В течение ближайшего часа принимаются ваши звонки 540-777. Также принимаются текстовые послания, приветы и поздравления, которые я с удовольствием озвучу на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Также можно писать в группе ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ. Приветы и поздравления принимаются в комментариях к самой верхней записи. Также будем читать гороскоп от Европа Плюс на сегодня, прогноз погоды, а через пару минут «Медуза» «Don't wanna go home». Также услышим Доминика Файк «Baby Doll». Начнем час модно, бодро, танцевально вместе с Хужель. Moving to the Sun.
2: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

Ловите первые приветы, а данный большой привет любимому супругу Артему с пожеланием хорошего дня всем, кто сейчас слушает Европу Плюс. Следующее сообщение от Залины, которая передает большой привет своим коллегам Зареме и Фатюше и желает хорошего дня. Ну, а мы продвигаемся дальше. Напомню, в режиме онлайн нас всегда можно слушать на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс онлайн. Написать нам можно на номер наших мессенджеров 8.

0: Группа «Моя Мишель» на Европе Плюс на «Малиновой луне». Только что. Нам продвигаемся дальше. Впереди куча эфирного времени. Можно успеть дозвониться. 540-777. С удовольствием выслушаем. Также с удовольствием почитаем текстовые послания. Ваши приветы и поздравления принимаются, напомню, в группе ВКонтакте «Европа Плюс», «Владикавказ», в комментариях к верхней записи и на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Без подписи пришло сообщение с просьбой передать большой, горячий даже привет Альбине. А мы продвигаемся уже в сторону гороскопа от Европа Плюс. Скоро будем читать, узнаем, например, что нужно делать, по мнению звезд, сегодня водолеям в любой непонятной ситуации. Не пропустите полный гороскоп. Еще раньше услышим акцент из сэра Миша Миллер. Don't leave, Кайли.
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
1: Сантехника «Ёж».
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
2: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
3: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Владикавказ. Онлайн.

0: Гороскоп.
1: Итак, Овны, за короткий промежуток времени вы сделаете огромную часть работы. Тельцы, появится шанс стать главным героем романтического сюжета. Близнецы, не зацикливайтесь на привычных подходах к решению задач, экспериментируйте. Раки, море возможностей и океан перспектив – ваше меню на сегодня. Львы, уделите время любимому хобби, это поможет расслабиться. Девы, не стоит озвучивать претензии, прежде чем вы будете уверены в вине собеседника. Весы, сегодня вы образец для подражания и всеобщий любимец. Скорпионы, не бойтесь, что белая полоса скоро закончится, она очень длинная. Стрельцы, пытаетесь объять необъятное, сегодня это вам по плечу. Козероги, кто-то будет пытаться вывести вас из себя, а вы не выходите. Водолеи, в любой непонятной ситуации ложитесь спать. Ну и, наконец, рыбы, поднять настроение помогут физические нагрузки.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа Плюс.
2: How can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

0: Джон Сами, Джулия Чорч, Shades of Blue на Европе Плюс. Будем продвигаться дальше. Это Владикавказ онлайн. На часах 13.35. И я напомню еще раз наши координаты, потому что есть время дозвониться. 543-7. Удачи. Также можно оставить свои приветы и поздравления текстовым сообщением на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Как это сделал Георгий, который передает большой привет Зылиховой Фатиме с пожеланием удачного дня.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха сейчас плюс 28, ночью плюс 15.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Делаете ремонт?
5: Не переплачивайте.
4: В стройцентре «Сом» акция.
5: Нашли такой же товар дешевле?
4: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «Сом». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэтчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хонда». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хонда» – напиток, который объединяет.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
10: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.
2: Владикавказ онлайн.

0: Европа+.
1: Напомним, в режиме онлайн слушать нас можно всегда на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс онлайн. Впереди, как всегда, еще больше хитов, еще больше самой разной классной музыки. Айсберг, Герт и Зиверт, Банк уже сейчас. Сразу следом услышим кассет «My Way».
2: Владикавказ.

0: акции Ю на Европе Плюс. Будем потихонечку с вами завершать этот час под названием Владикавказ онлайн. До конца часа еще Шаус с нами, Only You, а также Whiskits, Digi Digi. Ну а в новом часе Алексей Мануилов подведет очередные музыкальные итоги этой уходящей недели на Европе Плюс в Еврохит ТОП 40. Не пропустите. Меня зовут Регина Кумаритова. На этом прощаюсь до завтра. Услышимся. Пока.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
5: Привет, я Дэвид Гетта.
4: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
6: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
4: Эти хиты выбираешь ты.
7: Hi, I'm Chris.
8: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
4: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
10: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
11: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
12: Подробности на accountogeta.t2.ru.
13: Европа Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: категорически приветствую всех, кто слушает сейчас Европу Плюс. Как всегда в это время и абсолютно точно по расписанию начинаем движение по нашей крутейшей хит-лестнице. Впереди 120 минут и 40 лучших хитов недели. Это, напомню, твой выбор на нашем сайте europaplus.ru. Но прежде чем мы начнем обратный отчет лучших хитов, давайте вспомним, на чем мы остановились в прошлый раз.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Лучший старт. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
2: Who knew love can be so bizarre?
0: Мощнейший взлет. Жель. Moving to the sun. Номер один. Тейм Импала и Дженни. Дракула.

0: что было «Hello, это Эбенс» 39 на 40 место на этой неделе. А вот на 39-й строчке дебют, да, стартует впервые у нас в хит-параде Тима Белорусских. И его трек называется «Просто и понятно. Мысли».
1: 39-е место. Дебют

0: вами Европа Плюс и Еврохит Топ 40. Лучшие хиты недели. И вот у нас новинка. Сегодня в чарте на 39-й ступеньке впервые появляется Тима «Белорусских мыслей». Что касается ближайших минут, то не пропусти топ-ньюс недели, а также хит, который 5 раз был у нас в чарте на первом месте в 2018 году. Все впереди.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: На 38-м месте клан «Карусель» «Ride». Номер 37. Tokyo Hotel California Nights.

0: музыкальный фундамент.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Поднимаемся выше. Под номером 3-4 сегодня French Montana. Ever since you left me.
3: Ever since you left me. More money, more cars, more homes, more shows. Ever since you left me.
0: С 26 на 33 Желли Солто, Джамайкен, бам-бам. А выше на одну ступеньку на 32-м градусы на ресницах. Следующего хита плюс 5 ступенек, возможно, при твоей как раз поддержке на europaplus.ru. Это Дэйв и Тэмс. Слушаем Rain Dance.
2: 31 место.

0: Direction. Дело было в 2015 году. Зейн Малик стал первым британским исполнителем, который с дебютным сольным альбомом Mind of Mine и синглом Pillow Talk занял первое место в чартах и Великобритании, и США. В общем, Зейну есть чем гордиться. Ну а у нас впереди номер 29. Это Bruno Mars, I Just Might. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс недели.
0: Трэвис Скотт признался, что вдохновлялся Оазис, Ван Хэлен и Дафт Панк для своего нового альбома. Рэпер хочет, чтобы его музыка звучала и покоряла всех. Трэвис Скотт также мечтает об Оскаре и заявил, что продолжит актерскую карьеру. Сэм Смит выпустил второй сингл «Oh Mother» с грядущего альбома «Hazel Eyes». Песня записана с хором из 28 человек и посвящена божественной женской энергии. По словам Сэма Смита, хор символизирует гнев матери, наблюдающей за предательством своего ребенка, и олицетворяет, цитата, «женскую энергию». В сентябре Сэм Смит даст 10 концертов в Великобритании, а новый альбом должен выйти 21 августа. Группа Cat's Eye выпустила клип на песню «Animal», и в нем снялась сама Деми Мур. В клипе она появляется в роли строгого критика, безжалостно отвергая выбор нарядов участниц, когда те в панике ищут идеальный образ. «Animal» — это второй сингл с грядущего мини-альбома группы «Wild», который выйдет 14 августа. А уже 12 августа в кинотеатрах мира стартует показ документального фильма «Cat's Eye Wild Hearts». Объявлен звездный состав «Аллеи славы 2027». В списке 32 имени, среди которых Педро Паскаль, Кеке Палмер, Лиза Кудроу, а также первый совместный дуэт сестер Фаннинг. Музыкальные категории – Кэрол Джи, Дэвид Гетта, Лил Уэйн, Сиа, Линкин Парк и Реймонс. Точная дата церемонии пока неизвестна.
2: Реклама.
3: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ДК «Арктика».
4: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдешь, ёж, ёж.
6: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
5: Сантехника «Ёж».
7: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галауовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+ и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского, 1. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения. Информация об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
1: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин «Пежо» предлагает запчасти к французским автомобилям «Рено», «Пежо», «Ситроен», а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
2: 29-33-66.
3: Делайте ремонт.
4: Не переплачивайте.
3: В стройцентре «Сом» акция.
4: Нашли такой же товар дешевле?
3: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «Сом». Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
5: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: на Гавайях, как маленький Элвис, его называли, он подражал Элвису Пресли, а в 6 лет он уже снялся в фильме «Медовый месяц» в Лас-Вегасе, где сыграл юного Элвиса. Ну, вообще, конечно, по идее, надо было его назвать, сделать псевдоним Элвис Марс, но вот получилось Бруно Марс, и тем не менее. Бруно Марс плюс две строчки, ну а следующий трек только может стать у нас абсолютным хитом, это Ариана Гранде, у которой недавно закончилась североамериканская часть ее тура, впереди 10 концертов в Лондоне. Ну, а этот трек, который может стать у нас суперхитом, называется «Petal».
1: Еврохит ТОП-40.

0: Вот в чем вопрос. Ариана Гранде, которая на эмоциях, правда, она признала, что это решение не было импульсивным, а заявление, точнее, что она хочет взять перерыв в своей карьере, но потом, правда, опровергла все это дело. Pedal, хит или нет, обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте и вспоминаем хит, который в 2018 году 5 раз был на первом месте у нас в чарте. One Kiss, Келвин Харрис и Дуа Липа.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра.

0: 2018 году у нас в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс был 5 раз выше всех. 5 раз на первом месте. Calvin Harris и Dua Lipa One Kiss. Дальше лучшие хиты недели. И возвращаемся к обратному отсчету. Плюс 2 строчки у Tiësto Beautiful Places.
1: 28.

0: Плюс, Еврохит Топ 40, лучшие хиты недели. И за 10 дней с 30 на 28 место Тиесто, Beautiful Places. Впереди уже номер 27. И сегодня здесь тормознули Байди, Хчо и Мод. Ждем Шаде. С вами Европа Плюс и... Еврохит Топ 40.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
5: Магнит предлагает скидки на любимые товары с 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Сети магазинов «Стейтон». Скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса. Куйбышева 20. ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора 25А. Гакаева 1Б. «Стейтон». Первый. Всегда первый. В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61. Супер предложение. Фычин маленький. 140 рублей. Курица на мангале 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов. Скидка 30% на готовую кухню.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: 21 на 27 место. Еврохит топ 40 Евро плюс по Индиях. Чо и Мот Шаде. Кто выше, у кого было чуть больше голосов, сейчас узнаем.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Следующая ступенька под номером 26. И здесь Ваня Дмитриенко. Ртуть.
3: Каждый твой вдох я принимаю в объятиях ночи.
0: С 23 на 25. Russian Rap, Alejandro и Wizkid.

0: 23 за неделю. Алеф Арбан Бари Так. А вот на 22 строчке тот, кто в 17 лет уже начал карьеру диджея под псевдонимом Крис The French Kiss. Но сейчас все его знают как Боб Синклар. Боб Синклар и Кайза впереди. I Can't Wait.
1: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
13: Это более 2,5 миллионов друзей.
12: Плейлисты Европа Плюс.
13: Новинки.
12: Видео со звездами.
13: Гороскоп.
12: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
14: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
15: Подпишем.
16: Это Антон Камолов,
17: Артур и Саша.
16: Если мы что-то не договорили в эфире,
17: можем
16: договорить здесь.
18: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
19: Радио номер один в России ВКонтакте.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: душевная история. Мне кажется, имеющая право на большой успех, в том числе и у нас в чарте. Поэтому ждем, конечно, Take Me There в хит-параде Европлюс. А это Da T.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: Давайте сверим часы. На Москве 15 ровно.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. В Южной и Северной Осетии пройдут памятные мероприятия, посвященные 18-й годовщине грузинской агрессии. В республике продлен прием заявок по программе «Земский работник культуры». А Таймураз Сулказанов возглавил рейтинг объединенного мира борьбы. Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы – галерея керамики.
2: В Южной и Северной Осетии пройдут памятные мероприятия, посвященные годовщине грузинской агрессии в августе 2008 года. Как сообщает информационное агентство РЭС, сегодня в Цхинвале состоится торжественно-траурная церемония у мемориального комплекса защитникам Южной Осетии. Завтра в 9 часов в храмах Рождества Пресвятой Богородицы и Святой Троицы пройдут поминальные богослужения. В 11 часов начнется официальная церемония возложения цветов к местам гибели защитников республики. А в 20:00 на площади перед Свято-Георгиевским кафедральным собором Владикавказа состоится акция «Свеча памяти». В ней примут участие представители общественности, священнослужители и все желающие. Во Владикавказе сегодня завершается прием в детские сады. Он стартовал 15 июля. За две недели управление образования выдало более 1500 направлений. Как отмечают в городской администрации, вопросы поступления детей в детские сады также рассматриваются в течение года по адресу улица Леонова, 4. При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка, прописку или временную регистрацию на территории Владикавказа. Прием заявок по программе «Земский работник культуры» продлен до 25 августа включительно. Всего поступило 30 заявок от специалистов, желающих работать в районах республики. Программа реализуется уже второй год. В прошлом году было трудоустроено 7 специалистов. В этом работу получат 17 человек. Участникам выплатят по 1 миллиону рублей. По условиям программы им необходимо отработать в сельской местности не менее 5 лет. Пятикратный чемпион Европы по вольной борьбе Таймураз Сулказанов возглавил обновленный рейтинг объединенного мира борьбы. Об этом сообщается на сайте организации. Сулказанов занял лидирующую позицию в весе до 74 килограммов. Также первыми в своих весовых категориях стали серебряный призер чемпионата мира Алина Касабиева и бронзовый призер чемпионата мира Амина Танделова. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 81 рубль 41 копейка. Курс евро 94 рубля 6 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануйлов. Всем хорошего дня.
3: Спонсор программы – галерея керамики.
4: Добро пожаловать в галерею керамики. В нашем просторном зале – экспозиция мировых шедевров керамической плитки и сантехники. Галерея керамики. Выбор вдохновляет. Гастелло 73.
1: Европа плюс для детей старше 12 лет.

0: 17 на 14 место на этой неделе в Еврохитов 40 Евро плюс Бауза Магнетик. Ну а впереди уже у нас топ Ньюс недели. Вспомню хит, который 48 недель был у нас в чарте в 2017 году. И намечается очень интересный Еврохит прогноз. Хит, который мы ждем в чарте в ближайшие недели. Все впереди.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: В прошлый раз номер 11, сегодня 13 место. Доминик Файк, Baby Doll.
3: I can't move on, baby doll, wait, no
0: call. А вот на 12-м остановились DJ Goja, Jason Derulo и Melody, Michiko. Ну а с 22 на 11 плюс 11 ступенек, это взлет недели, самый стремительный. Здесь та, кто за свою карьеру продала около 300 миллионов альбомов и заработала на турах более миллиарда долларов. Неудивительно, что она попала в книгу рекордов Гиннесса как самая коммерчески успешная певица в истории. Мадонна и не одна, вместе с Мартин Гаррикс прямо сейчас. Bizarre.
2: 11 место.
1: Взлет недели.

0: Warren. Впереди, через несколько минут, Fever Dream.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Warren, Fever Dreams, 9-10 место на этой неделе. Ну а следующий хит в 2017 году, 48 недель, был у нас в чарте. Серьезные ребята, Калео, вспоминаем Way Down We Go.
1: Еврохит топ-40. Сегодня, завтра.

трек 8 недель в Еврохитов 40, Европа плюс в 2014 году. Ну а следующий трек только стремится к нам в чарт. Надеюсь, с этим прогнозом мы попали точно в цель. Называется хит What If. Это Нептуника.

0: наш Еврохит прогноз. Ждем в чарте Европ плюс. Надеюсь, уже в самые-самые-самые ближайшие недели. Ну и, разумеется, продолжаем обратный отчет лучших хитов недели этой. И с 8 на 9 место Маршмелло, Portugal The Man. Отличный хит. Называется он Phoenix.
1: 9

0: снова на 9 место. Marshmello и Portugal The Man, Phoenix. А вот на 8 строчке Теннис Вимс, Mr. Know It All. Мы ждем ближайшие минуты, но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса прошедших 7 дней.
1: Топ-ньюс недели.
0: Бритни Спирс подумывает о новом бизнесе. Недавно она призналась, что хочет делать свечи и мыло, и даже готова ради этого удалить аккаунт из соцсети. Идея появилась во время восстановления после травмы. Сама Бритни признается, что это ее способ, цитата, «стать добрее к себе». В общем, Бритни продолжает подогревать интерес к своей персоне. Жаль, что не музыкой, а разными интригующими заявлениями. На концерте Ашера в Нэшвилле произошел неловкий момент. Ашер пригласил на сцену фанатку для исполнения песни, но та не проявила должного энтузиазма. Зрители освистали девушку, но она позже объяснила, что не ожидала такого внимания и просто хотела досмотреть шоу. Этот инцидент вызвал споры в сети о праве фанатов вести себя на концертах так, как они хотят, не прислушиваясь к призывам артистов. Натали Имбруге поблагодарила Оливию Родриго за то, что та пригласила ее на сцену в Лондоне, чтобы вместе исполнить хит «Торн». Трек 90-х вновь стал популярным среди молодой аудитории. Натали Имбруге также призналась, что ее не забывают и другие звезды, в частности, Грейси Абрамс и Камила Кабейо, которые недавно исполнили «Торн» в Австралии. Ариана Гранде подала в суд на группу хакеров, которые годами похищали ее материал, взламывая аккаунты коллег от продюсеров до фотографов. Украденное — десятки песен, кадры с видеосъемок и личные фото. Все это потом продавалось в сети. Только в 2023 году было похищено 45 еще не выпущенных треков. Ариана Гранде намерена через суд установить личности хакеров и перекрыть каналы утечек.
2: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Европа Плюс. Прогноз погоды.
4: Во Владикавказе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла, ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Объявление на Европе Плюс.
7: Сдаются в аренду отдельно стоящие трехэтажные здания производственного и административного назначения общей площадью 600 и 900 квадратных метров по адресу Ватутина, 100. Возможна аренда отдельных помещений. Стоимость необходимых ремонтных работ засчитывается в счет арендной платы. Подробности по телефону 64 93 64. 64 93 64.
6: Телефон рекламной службы 54 14 90.
8: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.
9: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэтчин маленький 140 рублей, курица на мангале 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
10: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
11: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: 6 лет нам в школе преподаватель предложил ему записаться в кружок, в театральный кружок и петь в хоре. Мама сначала была против, но потом, после первого же выступления сына, признала, что он рожден для сцены, не ошиблась. Феликс Уильямса, мистер Know It All, с 7 на 8 место. Ну и через несколько ступенек уже самая вершина. Кто будет сегодня круче всех?
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ-40.
0: 7-я ступенька на финише недели. Джонни и Федук. Лето. С 5 на 6 перемещаются Келвин Харрис и Джазы. Satisfy. Satisfy минус 1. У следующего хита плюс 1. Так вот, баланс сохранения в чарте Европы плюс. Медуза. Don't wanna go home.
1: Пятое место.

0: уже лучшая тройка недели. И есть перемены, есть изменения. Потому что, хотя бы потому что с первого на третье Тейм Импала и Дженни, впереди Джакила.
1: Реклама.
2: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
1: Европа+.
6: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

были, шансы и надежды были. Были, конечно же, остаться на первом месте и сегодня. Но, увы, с первого на третье место. Но, собственно, тоже неплохо. Третье место Тейм Импала и Дженни Дракула. Тейм Импала, проект Кевина Паркера, который он создал в 2007 году в австралийском городе Перт. Кевин старается все делать сам в студии. Пишет, записывает, исполняет и продюсирует всю музыку. С первого на третье Дракула. А вот с четвертого на второе, то есть на подъеме небольшом, Мюжель. Прямо сейчас moving to the sun.

0: вершина Еврохит Топ 40 Европ Плюс. Но сначала давайте еще раз быстренько пробежимся по нашей лучшей горячей десятке недели.
1: Горячая десятка.
0: На десятом Алекс Уоррен, Fever Dream. Девятое место Маршмелло и Portugal The Man, Phoenix. Номер 8. Teddy Swims, Mr. Know It All. С 10 на 7. Джонни и Федук, Лето. Шестое место. Колин Харрис и Джази, Satisfy. Пятое. Медуза, Don't Wanna Go Home. Со второго на четвертое уходит группа BTS, Swim. В прошлый раз вершина, но сегодня третье место. Тейм Импала и Дженни, Дракула. Номер два. Хьюжель, Moving to the Sun.

0: непринужденно. С третьего на первое место Denver City Self-Aware. Ну а следующие итоги у нас уже через неделю. Не забываем выбирать лучших на europaplus.ru, и там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европа Плюс смотри в субботу в 11 утра на Муз-ТВ. И, конечно же, не забывай про наш подкаст.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: пауза на Европе Плюс. Ну, собственно, клип тоже получился таким же простым, понятным и, главное, ненавязчивым. 16:20 в Москве. С вами Европа Плюс и я, Алексей Мануилов. Всем отличной пятницы под лучшие хиты.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
4: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-626-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 102FM. 102FM. Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54 14 90. 54 14 90.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: русских мысли. Напомню, сегодня впервые Тима у нас в чарте в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс. Начало положено на 39-м месте. Старт, да, взят на 39-м. Завтра мы еще раз пройдемся, конечно же, по ступенькам хит-парада Европе Плюс и начнем, как всегда, в 16 по московскому времени.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: В Владикавказе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла, ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
6: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
7: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
8: Правильное решение – ломбард «Сапфир». Хорошие условия – ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: грустным сюжетом «Положи на место». Группа Айова и целые зашкаливающие эмоции у нас сейчас. Айова, мы, называется так этот трек. 16.50 в Москве, до конца этого часа на Европе Плюс. Сначала Сабрина Карпентера, затем Бейонсе. И, пожалуй, один из ее самых ударных и лучших хитов. Впереди «Хэллоу».
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе Плюс.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
4: Привет, я Дэвид Гетта.
3: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
5: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
3: Эти хиты выбираешь ты.
6: Hi, I'm Chris.
7: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
3: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
0: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 127-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
10: Плейлисты разных стилей и направлений.
3: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
11: А котики?
12: И, конечно, котики.

0: Танцевальные такой хиты, и звучит так масштабно, согласись, это Hello, Beyonce на Европе в конце этого часа. Ну, Tokyo Hotel уже на старте следующего, ждем California Nights.
1: Европа Плюс, New, новые хиты, прямо сейчас.

0: беззаботной пятницы в Москве 17:00.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе плюс Владикавказ. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. В Южной и Северной Осетии пройдут памятные мероприятия, посвященные 18-й годовщине грузинской агрессии. Движение транспорта ограничат завтра в центре Владикавказа. Айнал Тасоев и Мадина Таймазова поборются за медали большого шлема в Швейцарии. Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы – галерея керамики.
2: В Южной и Северной Осетии пройдут памятные мероприятия, посвященные годовщине грузинской агрессии в августе 2008 года. Как сообщает информационное агентство РЭС, сегодня в Цхинвале состоится торжественно-траурная церемония у мемориального комплекса защитникам Южной Осетии. Завтра в 9 часов в храмах Рождества Пресвятой Богородицы и Святой Троицы пройдут поминальные богослужения. В 11 часов начнется официальная церемония возложения цветов к местам гибели защитников республики. А в 20:00 на площади перед Свято-Георгиевским кафедральным собором Владикавказа состоится акция «Свеча памяти». В ней примут участие представители общественности, священнослужители и все желающие. Движение транспорта будет ограничено завтра в центре Владикавказа. Как сообщает мэрия города, это связано с работами по сносу и обрезке аварийных деревьев. Ограничения затронут участок на улице Тамаева от Кирова до Льва Толстого, а также улицу Гвардейскую от Тельмана до Пожарского. Горожан просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее планировать маршруты объезда. Более 50 тысяч новых учебников по осетинскому языку и литературе поступят в школы Северной Осетии к началу учебного года. Как сообщил глава региона Сергей Миняйло, книги для начальных классов уже переданы образовательным учреждениям, на очереди учебники для старшеклассников. Кроме того, в дошкольные учреждения регулярно поставляются развивающие игрушки, говорящие на осетинском языке. Двукратный чемпион мира Инал Тасоев и призер Олимпиады Мадина Таймазова поборются за медали большого шлема в Швейцарии. Турнир пройдет с 28 по 30 августа. В соревнованиях примут участие около 900 атлетов из более чем 50 стран. В сборную России вошли 12 мужчин и 14 девушек. Тасоев выступит в весе свыше 100 килограммов, Таймазова поборется за награды в весовой категории до 70 килограммов. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 81 рубль 41 копейка. Курс евро 94 рубля 6 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануйлов. Всем хорошего вечера.
3: Спонсор программы – галерея керамики.
4: Добро пожаловать в галерею керамики. В нашем просторном зале экспозиция мировых шедевров керамической плитки и сантехники. Галерея керамики. Выбор вдохновляет. Гастелло 73.
1: Европа плюс для детей старше 12 лет.

0: Алекс Уоррен, который удержался, напомню, в лучшей десятке сегодня в Еврохит ТОП 40. Как раз Алекс точно на 10-м месте сейчас. Ну а завтра в 16.00 по московскому времени мы еще раз пройдемся, пробежимся по ступенькам хит-парада Европы Плюс. Так что не забудь.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Я просто привыкла жить с этим. Стараться меньше думать об этом. Подстраиваться.
4: А потом я узнала, что это лечится. И снова почувствовала, как возвращается жизнь.
5: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
8: 29 33 66.
9: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэтчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
11: Командные випки на 5 мест.
10: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
11: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
10: Клуб CyberX.
11: Мощное железо и топовая периферия.
10: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
11: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
11: Круглосуточно.
12: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Что у нас было? Но и, по-моему, никогда не унывающий, всегда с таким зарядом здравого, что ли, позитива. Дуэт Offenbach впереди на Европе с Overdrive.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Европа плюс. Прогноз погоды.
3: Ночью во Владикавказе будет около 18 градусов тепла. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха 28-30 градусов тепла. Ветер юго-западный.
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
6: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
7: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
6: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.

0: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное. Вкуснотеево. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
1: Свадьба или новоселье?
0: В Хоумберри все для отличного приданого
1: или идеального домашнего пространства.
0: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
1: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
0: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
1: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
0: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
1: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
0: Подробности акции у продавцов-консультантов.
2: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: вторник в наши летние ряды на Европе Плюс. Моя Мишель, хит с ласкающим слух названием «На малиновой луне». Вот так вот. 17:49 в Москве. Всем отличной легкой пятницы и, конечно, таких же предстоящих выходных вместе с нами с Европы Плюс.
1: Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
8: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
7: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Моррисон, Goodbye. Но с Гленом, конечно, не поспоришь. Goodbye говорим этому часу на Европе Плюс. И идем в следующий, где еще больше хитов, еще больше музыки. Всем отличной легкой пятницы.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, Владикавказе, 18:00.
3: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе Плюс, Владикавказ. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. В Южной и Северной Осетии пройдут памятные мероприятия, посвященные 18-й годовщине грузинской агрессии. Движение транспорта ограничат завтра в центре Владикавказа. Айнал Тасоев и Мадина Таймазова поборются за медали большого шлема в Швейцарии. Все подробности через несколько секунд.
4: Спонсор программы – галерея керамики.
2: В Южной и Северной Осетии пройдут памятные мероприятия, посвященные годовщине грузинской агрессии в августе 2008 года. Как сообщает информационное агентство РЭС, сегодня в Цхинвале состоится торжественно-траурная церемония у мемориального комплекса защитникам Южной Осетии. Завтра в 9 часов в храмах Рождества Пресвятой Богородицы и Святой Троицы пройдут поминальные богослужения. В 11 часов начнется официальная церемония возложения цветов к местам гибели защитников республики. А в 20:00 на площади перед Свято-Георгиевским кафедральным собором Владикавказа состоится акция «Свеча памяти». В ней примут участие представители общественности, священнослужители и все желающие. Движение транспорта будет ограничено завтра в центре Владикавказа. Как сообщает мэрия города, это связано с работами по сносу и обрезке аварийных деревьев. Ограничения затронут участок на улице Тамаева от Кирова до Льва Толстого, а также улицу Гвардейскую от Тельмана до Пожарского. Горожан просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее планировать маршруты объезда. Более 50 тысяч новых учебников по осетинскому языку и литературе поступят в школы Северной Осетии к началу учебного года. Как сообщил глава региона Сергей Миняйло, книги для начальных классов уже переданы образовательным учреждениям, на очереди учебники для старшеклассников. Кроме того, в дошкольные учреждения регулярно поставляются развивающие игрушки, говорящие на осетинском языке. Двукратный чемпион мира Инал Тасоев и призер Олимпиады Мадина Таймазова поборются за медали большого шлема в Швейцарии. Турнир пройдет с 28 по 30 августа. В соревнованиях примут участие около 900 атлетов из более чем 50 стран. В сборную России вошли 12 мужчин и 14 девушек. Тасоев выступит в весе свыше 100 килограммов, Таймазова поборется за награды в весовой категории до 70 килограммов. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 81 рубль 41 копейка. Курс евро 94 рубля 6 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Валерия Чернова.
4: Спонсор программы – галерея керамики.
5: Добро пожаловать в галерею керамики. В нашем просторном зале экспозиция мировых шедевров керамической плитки и сантехники. Галерея керамики. Выбор вдохновляет. Гастелло 73.

0: Отличного вечера всем присутствующим на волнах Европы Плюс, всем отдыхающим, всем трудящимся, ну и просто готовым к общению. Валерий Чернов зовут меня, сегодня 7 августа, долгожданная всеми любимая пятница. И традиционно в это время общаемся с вами в рамках целого музыкального часа. Дозвониться в эфир можно по номеру 540-777, если желаете кого-то поздравить или поприветствовать. Также принимаем пожелания в письменном виде в мессенджерах на номер 8-928-495-0102 или ВКонтакте в нашей группе Европа Плюс Владикавказ. Присоединяйтесь, будем рады. Ну и, конечно, о наших музыкальных планах тоже кое-что расскажу. В ближайшем будущем здесь Мадонна и Мартин Гаррикс. Также в этом часе Джонни и Федук, их версия «Лето». Ну а на старте любимчик нашей аудитории Тедди Свимс.
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: Пожелания тоже не забывайте. Итак, пишет нам Зайка. Добрый вечер, Европа Плюс. Приветы Лауре, Виктории, Алане и Тимуру. Ну, а также всем своим соседям с улицы Тамаева передали. И еще у нас есть приветы Мурату, Ахшару и Зауру, которые сегодня работают полную смену. И, конечно же, отличного отдыха после ее завершения. Это сообщение от Геора. Всем, кто до сих пор еще проводит этот вечер на рабочих местах, морально-музыкальную поддержку гарантируем. В ближайшем будущем здесь Розе и Бруно Марс, и чуть позже Мадонна и Мартин Гаррикс.
1: Владикавказ онлайн.
2: Европа плюс.

0: Удивительно все-таки, как же удается Мадонне совмещать современное звучание с преданностью собственному неповторимому и очень узнаваемому стилю. Ну и, конечно, Мартин Гаррикс тоже постарался в этой песне для того, чтобы это звучало именно так, как оно звучит. Напоминаю, что голосовать за любимые треки, за треки, которые вам понравились, можно на нашем сайте europaplus.ru в разделе «Еврохит ТОП 40». Ну, очередная порция хитов уже не за горами, скоро услышим. Пока что еще приветы, пишет нам Ангелина. Добрый вечер, Европа Плюс. Привет, Валерия. Хочу передать привет своим родителям, Алане и Артуру, а также братьям, сестрам и племянникам. Вот какая большая компания веселая. Всем от Европа Плюс также прекрасного вечера. Еще Батраса просит передать привет прекрасной девушке Веронике. Пожелайте хорошего настроения, пусть улыбнется. Я желаю всем хорошего настроения, всем искренних улыбок, а может быть даже как следует посмеяться от души. И чтобы этот вечер запомнился самой лучшей стороны. Набираем позитив, готовимся к активным выходным. Ну и, конечно же, куда без любимых хитов. В скором будущем здесь Темпер Сити, и также намечается гороскоп на завтра.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
4: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы. Но! Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Осетия. Место, где отдых вкусный.
6: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
7: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.

0: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
2: Европа Плюс.
1: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп.
1: Время гороскопа на завтра, субботу, 8 августа. Овны, хороший день, чтобы оставить все свои комплексы дома. Тельцы, в решении многих проблем вам помогут друзья, не стесняйтесь обратиться к ним. Близнецы, в ваших силах сократить расстояние между мечтой и реальностью. Раки, вы удивите окружающих своей многогранной натурой. Львы, вырвитесь из атмосферы серьезности и займитесь увеселением. Девы, завтра вы будете открыты всему новому и неизведанному. Весы, вы идете в правильном направлении, и ни одно распутье не собьет вас с пути. Скорпионы, закройте глаза на неприятности, и они сами собой исчезнут. Стрельцы, ваши желания завтра будут подобны закону. Козероги, в этот день хорошо там, где будете вы. Водолеи, встанет трудный выбор между лучшим и самым лучшим. Рыбы, не слушайте тех людей, которые говорят вам, что вы сами виноваты.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: По-моему, очень летний трек получился у этого творческого объединения Джонни и Федук только что здесь, на Малах Европа Плюс. Ну и, конечно же, всем прекрасного лета. Будем считать, что оно в самом разгаре. Итак, у нас с вами здесь возможность передавать приветы, пожелания и поздравления своим близким. Давайте к ним и перейдем. Добрый вечер, Европа Плюс. Хочу передать привет Зауру, Валерии, Георгию, Мурату, Давиду и Эдику. Ребята сейчас на работе. Хочется пожелать им поскорее освободиться и как следует отдохнуть после тяжелого рабочего дня от Ислама. Что же, прекрасного отдыха, действительно большая компания. Я надеюсь, что вы уже как следует потрудились и не менее прекрасно, позитивно и насыщенно отдохнете. А всем отдыхающим отдельные приветы от Европы Плюс, кто уже сейчас в расслабленном состоянии, забыл о делах и готовится получать удовольствие от этой жизни. Ну а мы давайте с вами посмотрим в календарь. Сегодня 7 августа, праздник холостяка, день маяка, день кондитерского мака, кроме того, день собирания звезд и день профессионального оратора. Поздравляем всех, кто имеет к этому какое-либо отношение. Ну и, кстати, о собирании звезд, я так понимаю, не за горами. 12 августа, когда мы с вами сможем наблюдать, помимо полного солнечного затмения, еще и пик знаменитого звездопада, а также утренний парад шести планет. Я надеюсь, что кому-то повезет хотя бы что-то из этих трех пунктов увидеть. Ну и потом не забудьте поделиться впечатлениями.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас облачно с прояснениями, около 25 градусов тепла, осадков сегодня не ожидается, ночью температура опустится до плюс 15, завтра также без осадков и около 30 с плюсом.
2: Реклама.
3: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
7: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
8: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
9: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
10: Делайте ремонт.
11: Не переплачивайте.
10: В стройцентре «СОМ» акция.
11: Нашли такой же товар дешевле?
10: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
12: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
14: Владикавказ. Онлайн.

0: Кавказ.
1: Европа плюс.
2: Двигаемся далее, и очередные приветы сейчас будут озвучены. Если кто-то очень сильно хочет успеть кого-то поздравить, у вас еще буквально считанные минуты остаются, чтобы успеть написать нам в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Пока что у нас от Марии приветы отправляются Мадине, Ульяне и Инге с пожеланиями приятного и веселого вечера пятницы. И также еще Лариса просит передать привет своим коллегам Мадине и Лауре. Я надеюсь, что к этому моменту мы с приветами рассчитались. Давайте закрепим еще это все музыкально. Впереди диджей Годжа и Джейсон Дерула.

0: deaf on the bitch. I went deaf on the bitch. All I need.
1: Завершается этот музыкальный час. Всем приятного вечера, хорошего настроения, долгожданных встреч, исполнения всех ваших задумок на ближайшие выходные. Валерия Чернова зовут меня. Услышимся непременно в скором будущем здесь же, на наших волнах. Напоследок здесь Камрад. До скорой встречи.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
8: ПО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
9: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
10: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 127-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
13: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
14: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
15: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
16: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
17: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
18: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
19: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
20: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
21: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 6+.
2: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 7 вечера в Москве. Начнем час новостей. Игорь Акулов в студии. Игорь, привет, рассказывай.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Кость, привет, всем добрый вечер. Минпромторг заявил, что не планирует сокращать перечень товаров для параллельного импорта. В общественной палате предложили сокращать рабочий день из-за жары. И пенсионер из Тольятти сам обманул мошенников. Подробности далее. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Арабских Эмиратов. В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки. Разговор носил конструктивный и дружеский характер. Лидеры подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии многопланового российско-эмиратского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурных сферах. Стороны также затронули вопросы координации усилий в рамках международных организаций. Минпромторг заявил, что пока не планирует сокращать перечень товаров для ввоза по механизму параллельного импорта. Было отмечено, что перечень останется в том виде, в котором был отредактирован в последний раз и вступил в силу в мае текущего года. Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне ухода с рынка ряда иностранных брендов и компаний. Из обновленного перечня, который начал действовать с конца мая, был исключен ряд товаров, а также позиций, касающихся ноутбуков и компьютеров. В общественной палате предложили сокращать рабочий день сотрудников до 6 часов при аномальной жаре выше 30 градусов. Это должно происходить, если работодатель не может обеспечить комфортные условия труда. А в случае экстремальной жары предлагается сокращение до 5 часов. Также рекомендовано переводить часть сотрудников на удаленный формат работы. Такая мера стала бы способом защиты здоровья и безопасности работников, особенно с учетом прогнозируемой жары. Российские туристы в августе этого года массово устремились на отдых в Турцию и Египет. Эти страны остаются лидерами по продажам, при этом внутренний туризм уступил позиции. Впервые пятерку популярных направлений вошел Вьетнам с долей 7,4%, а интерес к Китаю за год вырос вдвое с 2,5% до почти 5%, тогда как доля Абхазии снизилась на фоне роста спроса на другие зарубежные курорты. И пенсионер из Тольятти обманул мошенников, передав курьеру вместо 2,5 миллионов рублей пакет с нарезанными газетами и журналами. В МВД отметили, что 77-летний мужчина вовремя распознал схему аферистов благодаря бдительности и смог сохранить свои сбережения. В ближайшее время организаторы мошенничества предстанут перед судом, а мужчине удалось сохранить свои деньги. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 82 рубля и 17 копеек, евро 94 рубля и 84 копейки. Это все новости. Далее на Европе Плюс. Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: посвященный Impala, и в эфире радиостанции номер один России Dracula. Ну, в общем, посмотрим, что предложит нам Кевин в дальнейшем. Кстати говоря, трек потерял лидерство в нашем хит-параде. Сейчас, по-моему, на третьей позиции, что тоже достаточно неплохо. Сколько он там в общей сложности? Недели 4, наверное, да, продержался на вершине. Это, конечно, круто. Круто, я думаю, что не в последний раз Кевин там появляется. Будем ждать еще чего-нибудь. Ну и теперь на очереди ребята, которые еще только двигают в сторону вершины нашего хит-парада. И мною любимый проект The Bouse, Magnetic.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэтчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: The Balfa и Magnetic на Европе Плюс прямо сейчас. В столице уже 19.36. Привет всем, кто влился в нашу компашку пятничную. Здорово. Надеюсь, что с работы разобрались. Кто-то сейчас, наверное, в сторону дачи пилит с открытым окном. Ветер, музыка здоровская, лето. Ну классно же. Кто-то домой чилит, идет. Тоже возможно, кто-то где-то в кафе. Неважно где ты. Главное, чтобы ты получал удовольствие, слушая отличную музыку. Кстати говоря, из удовольствий впереди огромное количество всего, но хочется особенно отметить летний вайб, который стартует уже в следующем часе. Вот это не прозевай.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 18 градусов тепла. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха 28-30 градусов тепла. Ветер юго-западный.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков иранцев. Телефон 70 70 16.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Я просто привыкла жить с этим. Стараться меньше думать об этом. Подстраиваться.
1: А потом я узнала, что это лечится. И снова почувствовала, как возвращается жизнь.
2: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.

0: Стаса Барретта и «Ла Ди Ди» прямо сейчас здесь на Руби Плюс. 19:49 в Москве. Привет всем, кто отработал эту неделю. Да, и сейчас в счастливом состоянии движется в сторону выходных. Делать это будем дальше вместе и с солнечной музыкой, потому что летний вайб на подходе. В 20 с нулями стартует.
1: Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на accomptogeta.t2.ru.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
8: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.ru/подарки. 12+.
11: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности Drive Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
12: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
13: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
14: Привет, я Дэвид Гетта.
13: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
15: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
13: Эти хиты выбираешь ты.
16: Hi, I'm Chris.
17: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
13: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
18: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
13: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: стопроцентный суперхит завершает этот час на Европе Плюс. Эрик Приц и его Proper Education. Ну и дальше еще много 100% суперхитов.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

самого главного события вечера пятницы. Ну, это особенное время, когда можно почилить, отдохнуть и выдохнуть после рабочего дня. И вообще, сегодня после целой рабочей недели. Поэтому это особенный выпуск летнего вайба. Здрасте, это Фомин. Ну и в ближайшие 120 мы будем вместе чилить, отдыхать, расслабляться. Вот вообще напрягаться сегодня не хочется. Вот прям не хочется и все. Поэтому буду говорить очень мало, а музыки играть очень много, чтобы тебе было хорошо и приятно. Кстати, из хорошего и приятного. Breakbot и De La Flo. В ближайшее время Be Mine Tonight. Прежде появится отличный трек от Heaven и Caitlyn Aragon I Run. Ну а начинать я предлагаю с знакомой истории. Паластик, Bright Sparks и Line in the Sun в твоих приемниках.

0: летнем вайбе на Европе Плюс от KDDK. В столице уже 20:19. Всех поздравляю с тем, что выходные наконец-таки пришли. Уже вот с этого момента можно отдыхать, расслабляться и чилить. Ну и, естественно, все это делать в ближайшее время будем под классную музыку. Солнечную и любимую. Marshmello, Portugal The Man, Phoenix, но прежде Fred Again и Мария. Скоро. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Объявление на Европе Плюс.
3: Сдаются в аренду отдельно стоящие трехэтажные здания производственного и административного назначения общей площадью 600 и 900 квадратных метров по адресу Ватутина, 100. Возможна аренда отдельных помещений. Стоимость необходимых ремонтных работ засчитывается в счет арендной платы. Подробности по телефону 64 93 64. 64 93 64.
2: Телефон рекламной службы 54 14 90.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026.

0: договоренности по телефону УМА-10400-00 и на сайте маялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21, ОГРН 16626-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

through this. What comes next will be marvelous.

на Европе Плюс в летнем вайбе. Ой, как хорошо. Но, естественно, это только начало, потому что впереди еще, во-первых, половина этого часа и целых 60 минут следующего. Поэтому настраиваемся на лучшее, готовимся к выходным, ну и

0: Реклама.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+ и перед госпитализацией, кальпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Европы Плюс. Боб Синклар, Кайза, I Can Wait на Европе Плюс. Прямо сейчас летний вайб продолжается. Приветствую всех, кто влился в компашку. Здрасте! Отличного настроения, отдыха классного, ну и выходных, которые уже надвигаются. Ну а до этого музыка. Сэм Фелт, Лукас и Стив, Summer on You. Но прежде еще кое-что очень крутое. Что именно? Оставайся, выясним вместе. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: первого часа летнего вайба на Европе Плюс. Спасибо за это Сэму Фелдову, Лукасу и Стиву. Summer on You, кстати говоря, не последние люди в музыкальной сфере, в танцевальной сфере. В DJ Mag Top 100 они высоко. Ну и, кстати, дальше еще больше хитов и больше музыки. Летний.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

неделю стартует прямо сейчас. Меня по-прежнему зовут Фомин, и я зову тебя остаться со мной. Думаю, что и другие тебя зовут куда-нибудь. Пойдем сюда, пойдем туда. Не ходи, оставайся. Ну, либо возьми меня с собой и лучшую мировую музыку для того, чтобы было хорошо всей компании. Это было бы здорово. Так вот, о летней музыке в этом часе будет много, потому что летний вайб, потому что настроение, потому что пятница.

Night Feels. Прежде появится Milky, Just The Way You Are. Ну а стартуем с отличной истории для того, чтобы взбодриться, настроиться на... Ох, веселую ночь, почему бы нет? Years. Так называется этот проект. A-Track, Head Will Rock. Прямо сейчас в твоем приемнике. Погнали!

0: провести где угодно, с кем угодно. Да, ну, я имею в виду, конечно, про любимых родных и близких. И, естественно, не просто так выйти на улицу, найти кого-нибудь и с ним провести эту ночь. Хотя и это тоже, наверное, не исключено. Я не знаю, может быть и такое случится у кого-то сегодня. Ну, а точно может случиться с тобой в ближайшие 15. Отличный трек от Мадонны и Мартина Гаррикса. Это люди, которые, ну, достигли просто высоты невероятной, недосягаемой. Поп-королева, ну а также вместе с ним и диджей, который несколько лет кряду занимал первую строчку авторитетного DJ Mag Top 100. Мартин Гаррикс «Bizarre» очень скоро появится. Ну и классный трек от Jamie XX и Robin «Life». Это вообще бомба. Это вот бомбовый трек, который я рекомендую послушать абсолютно всем.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 5 по 11 августа. Масло сливочное традиционное. Вкуснотеево. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

Вот это история. И эта история здесь на Европе Плюс только что. Мадонна, Мартин Гаррикс, ребят, которые точно знают, как должна звучать современная поп-музыка. Ну и, собственно, они записали классный хит, который, мне кажется, этим летом точно должен добраться до первой строчки нашего Еврохита. Пока же у нас лидеры другие. Отличный трек от Temper City. Если кто-то подзабыл, Self-Aware. Если ты сегодня пропустил обратный отчет, не переживай. Завтра мы повторим для тебя это дело с 16 до 18 здесь на Европе Плюс. Ну, еще можно будет посмотреть это все дело на Муз-ТВ в 11 завтра. Ну, а летний вайб продолжается. Дом Дола и Saving Up, прежде MGMT. Ну, и история, которая, мне кажется, выше всех похвал. Обожаю этот трек, и у меня даже есть пластинка с этой историей под названием Kids. Уже скоро.

0: радиоприемники. Ну, это просто пушка-бомба. Дом Дола и Saving Up. Ой, хорошо. Ну что, продолжим слушать классную музыку, отдыхать и расслабляться. Этой пятницы Гаудина и Crystal Waters, Destination Unknown, но прежде Мишель, Austin Miles и Unbound здесь в летнем вайбе. Будь с нами. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Европа+.ру.
5: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

0: такой классный финал летнего вайба на Европе Плюс в эту пятницу. Гаудина, Crystal Waters и Destination Unknown. Ну что, прощаемся с вами, наверное, до понедельника, но прощается летний вайб, а музыка-то будет здесь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В любое время подключайся и слушай любимые истории. Ну а летний вайб вернется в понедельник в 20:00 по Москве.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 10.

плюс The Balta и Magnetic. Раньше музыка другая, BTS, Swim. Ну и свежий трек в нашем эфире, который мне очень нравится, серьезно. Айова, мы. На место, и ты это обязательно услышишь в полном объеме уже скоро здесь, на Европе+.

звуки лета на Европлюс. Прямо сейчас в столице 23-20, и лето действительно продолжается. Завтра в столице обещают хорошую погоду, 26 днем. Ну, немного солнца, облачка, да-да-да, все это красиво, все это классно, все это по-летнему, и, естественно, это можно украсить еще и лучшей мировой поп-музыкой, если ты начнешь новый день вместе с нами, потому что завтра ожидается много всего, причем с самого утра. Если нужна более подробная информация, заглядывай на наш сайт europaplus.ru и выясни абсолютно все.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Вот впереди классная музыка тоже. Дати и Take Me There.

0: Феникс и электронный проект Вайс с работой Wait. Все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет всем и отличной ночи.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
3: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104. От 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
4: Я слушаю.
5: На работе и дома.
4: В машине.
6: В институте на парах.
7: Привет и передаем друзьям.
8: Подарки классные.
9: Мне очень нравится.
3: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости. Гороскоп. Подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
10: Мы слушаем!
3: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Denver City, Self-Aware. И это далеко не все, что нас ждет в эти полчаса, так что советую не уходить далеко, музыки будет много.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Европа+.ру.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Hitparade.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Час ночи в Москве.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: На радиостанции номер один в России, в столице. Да, 1:33, жаркая летняя ночь продолжается. Наслаждаемся погодой, выходными и, конечно же, лучшими мировыми поп-хитами. В ближайшие 15 минут здесь Келин Харрис, Джейзи, танцевальный хит Satisfy. Еще к нам присоединятся диджей Годжа и Джейсон Дерула. Услышим солнечную вещицу Мичика и услышим парней из Германии, за которыми далеко не, не последнее слово в мире электронной музыки. Али Фарбин, Рене Миллер, трек Body Talk через 3 минуты на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: называется Left Me, а еще очаровательную девушку и мегаталантливую певицу Оливию Дин, хит Man I Need. Не пропусти.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

europaplus.ru, и в следующую пятницу посмотрим, насколько наши старания не прошли даром. А кто вчера пропустил итоги этой недели, то не расстраиваемся. Сегодня Алекс Манулов все повторит, слушая Еврохит ТОП-40 с 16 до 18 по московскому времени. А прямо сейчас послушаем еще одну отменную подборку, в которую вошли Тима Белорусских с новинкой «Мысли», а также величайший модник планеты The Weeknd и хит «Take My Breath» и звездочка Леони с работой «Stay».

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

нового еврохита Temper City Self Aware. И это далеко не все, что нас ждет на Европе Плюс в эти полчаса, так что смело оставайся с нами.